0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
3: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

эти треки были новыми, когда нового еще не было.

«Что было раньше». Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Всем салют, это Филатов и Кэрос, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

0: Иду ко дну. Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: Дудя.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Кстати, отпуск – это не преступление.
1: Пока.
2: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
3: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамоморацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамоморацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13.00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей. Будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
5: КСМ. Когда сбывается мечта?
6: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
7: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

0: Радио. Реклама. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип, да.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: завтра обо мне не вспомнит.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
8: Новое радио.

0: Новое радио. Реклама.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Ешь – попробуй «Мариэл» на вкус.
2: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
3: Дорога к ухоженному саду начинается здесь.
4: В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Ну что, доброго утра, кортизоловые лица. Ну, точнее, тебе доброго утра, а тебе доброго дня, Дальний Восток. Во всех часовых поясах России и всего мира. Суперхиты, суперновинки, Новое радио для поддержания летнего настроения, да и вообще. Отсюда я, Вадим Данилин, с тобой никак не могу привыкнуть работать так рано. Прошу понять и простить.

Аритмия, Леша Свик, Нилетто, Маригу. Суперхит на новом. Да, кстати, по поводу кортизоловых лиц, не обижайтесь. Я это про себя в первую очередь, потому что, что бы я ни делал... Ну, знаете, возраст, наверное, уже такой, лет под 40, сколько мне, 46,5. Вот. И от кофе отказался, от сладкого отказался, от всего отказался с утра пораньше, а все равно, знаешь, такой опухший. Хотя график соблюдаю, график соблюдаю. О, кстати, по поводу кортизоловых лиц. Если ты страдаешь этим, 0% осуждения, 100% понимания. Вот. Экстренная помощь первые 15 минут. Хочешь, расскажу тебе? Значит, слушай внимательно. Как избавиться от кортизолового лица? Молодежь сейчас поржет, конечно, но потом в старости вспомнит меня. Контрастное умывание. Первое, чтобы избавиться от кортизолового лица, нужно ополоснуть лицо сначала теплой, а потом холодной водой. Сосуды сузятся. Холодный компресс наложить на 10 минут охлажденные в холодильнике гидрогелевые патчи или тканевую маску с кофеином и какой-то еще фигней, я не могу ее прочитать, извините. Лимфодренажный массаж, это не наше. Что еще можно сделать? Разминка для тела. Вот. Сделайте 100 легких прыжков на месте, на носочках или несколько приседаний. Движение тела – главный триггер для работы лимфатической системы. И стакан чистой воды. Выпейте теплой воды сразу после пробуждения. Обезвоживание заставляет организм еще сильнее удерживать влагу. Вот. Хотел бы я, конечно, посмотреть на ваши лица кортизоловые. Да мне и так страха хватает в этой жизни. Давайте так, пока вы там прыгаете на месте, я тебе ритм задам. Хорошей песней. Из нового альбома, между прочим. Confession версия 2. Не версия 2. Part 2. Мадонна прямо сейчас в эфире. Алиса, громкость 10.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.nuradio.ru

0: 6 утра мы снова не проснулись, 8 утра мы снова не проснулись, 13 часов утра мы все равно не проснулись, 18 часов и так далее. Очень актуальная песня «Крем-сода», «Меланхолия» в эфире «Нового». Плохая новость для всех любителей кофе, для меня в том числе. Скоро мы все останемся без кофе по утрам. Во всяком случае, этим нас пугают ученые. По их самым пессимистичным прогнозам, к 36-му году урожайность зеленого кофе в Латинской Америке может снизиться на 35%, в Африке на 20%, в зависимости от сценария изменения климата. Если это случится, биржевые цены на кофе взлетят, а капучино по утрам станет роскошью. Но есть и хорошие новости, исследуют уже вовсю занимаются спасением кофейных зерен и думают, как адаптировать их к меняющимся природным условиям. Так что не откладывая в долгий ящик, сейчас напиваемся кофе, тем более, что плюсов от кофе больше, чем минусов. Ну, я на самом деле... Ой, кстати, если кто не знает, а, наверное, вы не знаете, сейчас по-быстрому расскажу, есть время. Отказался от кофе, вот, опять-таки, по причине того же самого кортизолового лица, потому что его литрами просто хлестал этот кофе. Сколько уже? Прошло 3 месяца, и ты знаешь, никакого результата.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
1: Новое. Да, это новое. Выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей, будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион. Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Алиенова.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру

0: Мари Краймер и Дима Билан, It's My Life, суперхит на новом, но и первая новость, которая сейчас абсолютно везде вирусится во всем интернете. Кстати, это отдельная история про интернет, на это не поговорим. ГОСТ на нормальные отношения с сотрудниками приняли в России. Новый стандарт обязывает работодателей мотивировать людей и не заставлять работать. Еще начальству нельзя булить коллег, перегружать их или скрывать какую-то информацию. Но нужно чаще разговаривать с командой и объяснять задачи. После фразы «не заставлять работать» дальше уже вот абсолютно можно было не читать ничего вот этого вот, потому что это, наверное, самое главное. Кто летом работает вообще? Скажите мне, пожалуйста. Покажите мне того человека, который в поте лица летом будет работать. Коста Лакоста, Сергей Лазарев и еще один эксклюзивчик. Шикарная новинка от Дэвида Гетта. Очень скоро появится в эфире. Не пропусти, оставайся рядом.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Вот это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда.
6: Билеты на кассир.ру.
8: 12+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?

0: Это Чичерина и ее блюдца. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». В эфире нового. Ну и первая, наверное, рабочая новость, которую я хочу очень рассказать, весьма интересная, про работу и ДМС. И ДМС. Хорошо, что есть такой термин ДМС. Как бы мы без него жили? Если в нашем возрасте, я про себя сейчас тоже говорю, главное в ДМС это что в страховке? Это стоматология, правильно, да? Но для молодого поколения, как оказалось, зубы не на первом месте, а на первом месте Оземпик. Да, то есть наша проблема — это зубы, проблема молодого поколения — это похудение. Опрос показал, 47% поколения Z выберут работодателя, который оплачивает уколы для похудения.
1: Девочки смеются.
0: Пу-пу-пу.
2: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
6: Хорошо бы садик был рядом с домом.
5: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
6: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
5: Ой, а еще свой пруд с набережной.
6: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
7: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
8: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое радио.
13: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Не срывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

0: новое радио.
1: Странья пораньше нашел оправдание твоей безрукости. Дело в том, что это лето самое рабочее за последние 3 года. 65 рабочих дней за июнь-август, а в июле вообще всего 8 выходных было. Так что в любой непонятной ситуации все вали на статистику. А пока продолжаем просыпаться под суперхиты, суперновинки нового. Вадим Данилин тоже здесь. Доброе утро! Добрый день. Добрый вечер.
0: Новое радио.

0: Санта-Лючия. Так, я проснулся, готов с вами ругаться, спорить и выяснять отношения. Все, готовьтесь. Кто не успел, тот опоздал. Короче, я хотел сегодня замутить очередную тему такую, знаешь, ну, актуальную для всего интернета с огромным количеством комментариев и так далее. И тут в наш мессенджер, ну, в радио, слушатель скинул видео, после которого я решил, что я эту тему сегодня внепланово так закручу, замучу, потому что я понял, пришел к выводу, что это все фигня полнейшая. Значит, рассказываю. Слушатель, как его имя-то? Извините, я вас поименно-то всех не помню. Только эксклюзивно. Не помню, как слушателя зовут. А, вот, да, вот он ты. Кто ты у нас? Артем Петрович. Артем Петрович скинул видео. Я его сейчас перекину обязательно в пост. Где он на рыбалке поймал большую рыбу. Давайте я вот так сейчас просто пост это сделаю. И заодно и поговорим. Рыбалка – одно из главных увлечений этого лета. Согласитесь, одно из главных увлечений лета, помимо того, чтобы просто плевать в потолок и валяться и так далее. А в чем, собственно, в принципе, удовольствие от этой самой рыбалки? Вот я хочу сегодня об этом немного поговорить, хотя бы часик-полтора. Удовольствие от рыбалки, в чем оно вообще возникает? Плюсы, минусы, подводные камни какие-то, респект, не респект. Я свое мнение уже высказал. Рыбалка, по мне, это тупо вот просто сбежать ото всех и от жены в том числе. Да, рыбалка — это не про рыбу, вот как по мне. Реально, не про рыбу. Вы можете позвонить со мной поспорить, я очень не понимаю принцип рыбалки. Позвонить, рассказать мне, вообще объяснить, нафига эта рыбалка нужна. 8-495-232-16-32. Я был как-то одиножды в детстве на рыбалке, мне нифига не понравилось. Во-первых, тихо. Во-вторых, людей нет. В-третьих, ну, скукота полнейшая. Ну, реально скукота. А, уже звонки идут, да? Вы что, хотите мне доказать что-то обратное? Давайте, 8-495-232-16-32. Давай, а ну, давай, поспорим. Алло, привет, доброе утро тебе.
1: Да, приветствую.
0: Меня Вадим зовут, а тебя?
1: Иван.
0: Иван, ты рыбак?
1: Ну, на рыбалку езжу.
0: Зачем?
1: Ну, не рыбак.
0: Зачем?
1: Отдыхать с друзьями.
0: Ну, ты реально рыбачишь там или нет?
1: Рыбачу, но за рыбой не хожу. Вот так вот скажу.
0: Подожди, на рыбалку едешь, но не рыбачишь, за рыбой не ходишь. А что вы делаете там?
1: Верно.
0: Бухаете, что ли, извините меня за выражение?
1: Немножечко.
0: Немножечко.
1: Но отдыхаем очень хорошо.
0: Так, подожди, нет, ты мне сейчас скажи да или нет, я не могу понять. Я, оказывается, еще не проснулся, думал, проснулся, нет. Вы рыбу ловите или нет?
1: Да, есть у нас парочку рыбаков, но заядлых. У нас лодка, сапы, удочки. Вот. Все по полной программе.
0: И вы ловите ее. Я понимаю еще в гуманных целях. Некоторые ловят и отпускают ее, вот как этот Артем Петрович видео выложил. Вы отпускаете ее или едите жарите?
1: Уха. На следующий день уха. Самая настоящая.
0: Угу. И ты считаешь, что это прям офигеть как круто, да, рыбалка?
1: Ну, это классно, отдохнуть. Уезжаем в четверг-пятницу, возвращаемся в воскресенье. Это шикарно.
0: Угу. Я тебя услышал, спасибо.
1: У нас традиция уже. В следующем году будет 10 лет. Постоянно ездим. Одной компании.
0: У нас, например, традиция. Что? Каждый год летом ездим на Волгу с палатками. Огромными толпами, с детьми и так далее на выходные.
1: Вот. Это то же самое, только еще взять удочки.
0: Ну, не знаю. Хорошо, ладно, спасибо. Хорошего дня. Так, я переговорил немного, давайте прервемся. Рыбалка, респект, не респект. Для чего она нафиг вообще нужна? Как по мне, так вообще не нужна. Но это, ну, сидишь, извините меня, геморрой себе насиживаешь. Вот это вот все. Рыбу можно купить в магазине свежем. В конце концов, у других рыбаков можно купить. Но вот самому, чтобы сидеть. Давайте так, наши социальные сети, я туда выложил пост. Наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире. Можешь зайти прокомментировать. 8-495-232-16-32. Можешь позвонить, рассказать мне, в чем вообще принцип, смысл рыбалки. Что еще? Да, в принципе, все, наверное.

Да, кстати, можете голосовые оставлять в нашем мессенджере, если не можешь написать, например. Оставь голосовое в формате слов эфира. Я обязательно выпущу его в эфир.

знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый

0: про рыбалку сегодня с ранья пораньше говорим, но для нас ранья на Дальнем Востоке сколько уже? 9 плюс 7. 9 плюс 7, 16. Пятый час идет, дело близится к вечеру. Короче, для всех городов вещания абсолютно. Я в конце концов, для чего эту тему замутил? Вы давайте тогда, если вы рыбаки заядлые, скидывайте свои фотографии в наш мессенджер, своего улова и всего прочее. Но для меня главное, я все-таки определился, как нужно поставить вопрос. Рыбалка это про рыбу или не про рыбу? Даже замутил голосование. Зайди, проголосуй, пожалуйста, в наших социальных сетях. Про рыбу, не про рыбу. Если ты не рыбак, можешь посмотреть на результаты. Также принимаю звонки телефоны 8495-232-1632. Расскажите мне, в чем радость, в чем у тебя радость рыбалки. Или ты, если не рыбак, вставай на мою сторону и тоже будем вдвоем возникать, возбухать. Нафига вообще эта рыбалка нужна? Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, привет. А можешь приемник потише сделать? Там жуткий голос из радио доносится.
1: Да, привет, привет.
0: Все отлично, спасибо. Как тебя зовут?
1: Меня зовут Роман.
0: Роман, ты рыбак?
1: Да.
0: С опытом.
1: Ну, скажем так, начинал с одной поплавочной удочки, а сейчас уже и ротпот, и карповые удилища, и фидеры. Но если вы не рыбак, то вряд ли вам это что-то говорит.
0: Слова какие-то похабные, как будто заклинание прочитал сейчас. Роспотр, чё, как, куда? Филлер, чё, куда?
1: Ротпот. Фидер, да, первая буква «Ф», если хорошо не путать.
0: Ага, а вот оно чё, хорошо. В чём радость рыбалки, скажи мне, пожалуйста.
1: Радость рыбалки в том, что ты уезжаешь от городской суеты, вот, отдыхаешь на природе, слушаешь саму природу, как течет река, допустим, как квакают те же самые лягушки вечером, как трещат дрова вечером под костром. Тогда с тобой рядом шумная компания, когда с тобой вообще компания рядом. Вот мы ездим каждый год на Ахтубу, на рыбалку. Вот, и там, конечно, разнообразие рыбы очень великое, и получить удовольствие в борьбе с рыбой, когда вот ты борешься с ней, она пытается выжить, а ты ей этого не даешь, но это не с планом того, что как бы издеваться над рыбой, а в плане того, что именно почувствовать сопротивление рыбы, как она себя ведет, то есть это называется вываживание рыбы. Вот, офигеть. И как бы если... Да, едешь, и ты настраиваешься, что ты будешь ловить. Если ты едешь на хищника, там щука, судак, то это нужно брать одни снасти. Если ты едешь, допустим, на мирную рыбу, на леща, там, то это будут фидеры, как я говорил. Так. Если другая мирная рыба, карп, белый амур, то это ты едешь уже с карповыми удилищами, уже другая прикормка, другие снасти. То есть тут интересная такая своя философия, своя арифметика.
0: Я понял. Хорошо. Скажи, пожалуйста, времени мало остается. Самая большая рыба весом какую ты ловил?
1: Это был для меня большой лещ, почти по 3 килограмма.
0: Угу. Угу. Я понял, хорошо. Спасибо. Времени нет, прости, пожалуйста, времени нет. Хорошего дня, спасибо, что позвонил, дозвонился, рассказал про все эти терминологии. Давайте скоро продолжим.
2: Ведущие Калинин и Райтраун покинули территорию студии. Вернутся 31 августа. У них отпуск. Отпуск? Отпуск? У меня нет отпуска! Почему у меня нет отпуска?
3: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернутся громко. С 31 августа снова на новом радио.
4: Кстати, отпуск – это не преступление.
5: Не-не-не-не-не-не.
6: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Супер!

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Стас-студио, только с тобой, суперхит на новом. Спасибо огромное за фотографии пойманных рыб. Мы рыбалку сегодня обсуждаем. В чем смысл рыбалки? В рыбах, в рыбе, не в рыбе, или ты не рыбак? Зайди, проголосуй, пожалуйста, в наши социальные сети, в наш мессенджер. Фотки продолжай выкидывай. Спасибо огромное. Хочется надеяться, что я не один такой, который нифига не разбирается в сортах рыбы. И на всех фотках с рыбой я вижу только рыбу. Вот рыбу, а не там какая там есть? Омуль, что еще есть? Осетр, там, карп, я не знаю, какие еще виды рыб есть. Я вижу только рыбу. А люди там, ты посмотри, они прямо разбираются, какая порода рыбы, там что-то удивляются и так далее. И вы знаете, я, наверное, сейчас... Нет, вы меня, конечно, шеймить будете, а мне пофигу, конечно. Но я выскажу вот это вот предположение, почему я в том числе и... затронул тему рыбалки сегодня, потому что, как и охоту, я ее не понимаю. Вот Влад практически, слушатель Влад написал сообщение, и я с ним практически согласен, но не согласен другие слушатели, поэтому можете кидать в меня самыми тряпками. Я все понимаю, пишет Влад, но мне жаль рыб. Не могу смотреть на все эти фотки, мне кажется это диким. Вот это мои слова. Я не понимаю, как можно ловить рыбу. Сейчас посыпятся комментарии. А есть ты рыбу любишь, а есть ты мясо любишь, а вот охотиться, ловить рыбу ты не любишь. Я считаю это диким, да. Вот я считаю, мне жаль рыбу. Ну, вот такой вот я тюфяк. Давайте, тюфяком меня назовите. Ну, мне жалко рыбу. Я понимаю, что если вы ловите, там ее отпускаете, да? Вот, другое, вот это вот все. Да, уху люблю. Уху люблю. Я не хочу знать, как она готовится, из чего она готовится. Желательно, конечно, из рыбы. Но вот сам процесс ловли, понимаете, когда рыба вот эта вот подыхает у тебя на руках, ну, это, ну, такое на самом деле. Вы продолжайте скидывать фотографии, я еще звонки буду принимать телефонные. Есть звонки? Нет пока. 8495-232-1632. А, есть звонки? Есть, да. Давай, один звонок приму и продолжим. Рыбалка — это про рыбу, не про рыбу, или ты не рыбак, и так далее. Алло, привет, доброе утро. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе. Сделай приемник потише, пожалуйста, да, красавица. Как тебя зовут? Понятно. Ладно, хорошо, не проснулись еще люди, давайте скоро продолжим.

0: Москва. ОГРН 102-770-014-91-24-30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Где суперхиты? У нас в чарте.
6: Стильно.
5: Где суперновинки? У нас в чарте.
6: Занятно.
5: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
5: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
5: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
5: Узнаешь в пятницу в 17:00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
2: 16+.
1: Новое радио. Новое на новом. Градусы.

0: комментариев, как Донов Педро в Бразилии. Сегодня обсуждаем рыбалку. Вообще, в чем суть рыбалки? 8495-232-1632. Можешь позвонить, рассказать. Вообще, рыбалка про рыбу, не про рыбу. Ну, может быть, ты не рыбак вообще и так далее. Вот, хейтеры полезли. Все, как я люблю, хейтеры полезли. Значит, одна пишет. Это и про рыбу, и про свежий воздух, и про очищение головы, а просиживает попу и в офисе, и в студии. Ну вот я, судя по вашему комментарию, знаете, очищение головы на природе, на рыбалке, как смотрю, не пошло вам на пользу, милая моя. Не надо такой злой с утра быть. В чем зло? Женщина злая с утра почему? Ладно, не будем сейчас об этом. Давайте про рыбалку поговорим. А вот еще одно сообщение. Если не шаришь в рыбалке и в этом процессе, священном действии пишут, может, лучше ноготочки пообсуждаешь. Ты знаешь, я хотел. Кстати, спасибо огромное, напомнила или напомнило. Или напомнил, я не знаю, там, ноунейм какой-то. Напомнило. Мне нужно сделать маникюр, да. Хотел обсудить, но сейчас вот возникло желание сделать тебе нервы. И я продолжу эту тему обсуждать, чтобы тебя разнесло от злости. Вот. Что у нас еще есть далее по плану? Звонки есть телефонные. 8495-232-1632. Будьте добрее, люди! Алло, доброе утро тебе. Или не доброе? Алло, привет.
1: Алло.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Вот, откуда ни возьмись, появилась женщина в теме рыбалки. Это отдельный разговор. Как тебя зовут, красавица?
1: Эля.
0: Оля. Скажи, пожалуйста, на рыбалку ездишь?
1: Эля.
0: Я понял. Элечка, извини, пожалуйста. На рыбалку ездишь?
1: Да, конечно.
0: Зачем?
1: Я скинула фото с прощением.
0: Это ты из Владивостока?
1: Да, все верно.
0: Эля скинула фотки, много фоток из Владивостока. Это как рыба называется?
1: Тунец.
0: Тунец больше самой Эли. Зайдите, посмотрите эту фотку в мессенджере. Я офигел, я ее отдельным постом сделал. Элечка, а у вас реально там такая рыба водится в Владивостоке?
1: Да, конечно. В этом году к нам зашли тунцы крупные за 100 килограмм. Такого не было, ну, наверное, очень давно. Мы не припомним.
0: Ну ты же задолбаешься чистить этого 100-килограммового тунца.
1: А вы знаете, там ничего сложного. Костей в нем нет, только хребет. А убираются внутренности, и все. Мясо можно есть.
0: А это чешуя?
1: Чешуя просто убирается. Вот как на поросенке. Убирается шкура, будем так говорить.
0: Как будто я знаю, как на поросенке шкура убирается. Спасибо огромное за подробность. Эля, ты на все руки мастер, смотрю. И рыбачка, и свинью зарезать можешь, и все прочее.
1: Запросто.
0: Вот, есть еще женщины в русских селениях. Эля, спасибо огромное за фотки, скидывай еще, потому что они реально красивые. Во-первых, у вас природа в Владивостоке, я всегда говорю, Владивосток — это лучший город России, после Москвы, конечно же, очень красивый. Вот. Во-вторых, скидываю фотографии, очень яркие и живописные.
1: Хорошо, приезжайте к нам в гости в наш край.
0: Ладно, я обязательно в этом году слетаю, обязательно. Хорошего вам вечера, Владивосток, еще раз признаюсь любви, и, наверное, продолжим уже в следующем части.
2: Реклама. Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус.
3: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
4: Пока цена на вашей стороне. Действуйте! Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Россияне массово отказываются от алкоголя. Ура! Потребление спиртного упало до минимума за последние 30 лет. Поздравляю вас, вы молодцы. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся и к суперхитам, суперновинкам, и к нашей теме, которую обсуждаем. Очень уж интересная она. Рыбалка – это про рыбу или не про рыбу все-таки? В наших социальных сетях продолжайте скидывать фотографии, они классные, они шикарные. Вадим Данилин тут. Всем привет.

0: сообщения ваши почитаю. Не зря же вы их пишете. Отдельное спасибо за фотографии ваших уловов. Красивая рыба, красивая. Но для меня это только рыба, потому что я не рыбак вообще. Один раз сходил, мне не понравилось. Ну, поймал какую-то там, знаешь, глисты и то больше. Вот. А, кстати, а во сколько лет ты узнал, что когда отец брал тебя на рыбалку и просил вести себя тихо и молчать, потому что рыбу спугнешь? На самом деле... Рыба шума не боится, а отец просто хотел, чтобы ты заткнулся, и папа побыл в тишине. Вот я тоже не знал, оказывается. Про детские психотравмы поговорим чуть позже, на самом деле. А так, впервые в жизни, согласно Душнилиным, рыбалка — это не про рыбу, это про тишину, забытье о работе, уединении или проведении времени с друзьями. Но точно не про рыбу, как и грибы. Мне кажется, и охота туда же. Вот грибы с недавнего времени полюбил есть, а до этого любил всю жизнь собирать. И продолжаю, люблю собирать вот этот поиск грибов, вот это вот... Все, обожаю собирать грибы. А спрашиваю мужа, когда собирается, ты на рыбалку или рыбу ловить? Рыбалка — это пивасика потянуть, шашлыка пожарить, между делом удочки закинуть для вида, а вот рыбу ловить — это прям заниматься ловлей. Такие вот понятия у нас в семье. 8-495-232-16-32. Телефон, можешь позвонить. Рассказать, как ты относишься к рыбалке. Я могу ходить на рыбалку 24/7. Муж говорит, что я маньячка. Я ухожу с водоема только когда уже совсем поплавка не видно, а светлячка нет. Я как человек, который родился в Москве, всю жизнь провел в бесконечном шуме, наслаждаюсь главным на рыбалке. Там нет людей, музыки, посторонних шумов. Поэтому на платнике тоже не ездим. Ну и азарт. Я очень азартный человек, а казино в Сочи каждый день не налетаешься. О, как, нифига себе, сравнили тоже. Ну, азарт — это, конечно, такая вещь, засасывает очень сильно. 8-495-232-16-32. Можешь позвонить мне. Пожелаю тебе доброго утра, хочешь? Давай, позвони. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога, есть звонок у меня, да. Кофе надо выпить. Горло просохло. Алло.
1: Алло.
0: Привет, привет. Что-то одни женщины звонят с утра, практически одни женщины. Где да. мужики все?
1: А я с другой стороны хотела эту проблему рассмотреть. Ну. Я вам звоню как супруга рыбака.
0: Так, а ну давай, супруга рыбака.
1: Знаменитый мем. Она встала в 4 утра, сломала все удочки, порезала лодку, выкинула всех червей в унитаз и крепко прижалась к любимому. Жить оставалось 1.5 часа.
0: То есть ты против рыбалки? Ты не хочешь отпускать мужа на рыбалку?
1: В защиту своего супруга скажу, конечно, что он всегда с добычей возвращается. Угу. Но хотелось бы больше времени проводить вместе.
0: Ну, вы же... Ну, он явно по выходным ездит на рыбалку, а не по будням. Вы в будни вместе находитесь?
1: Да, по-разному бывает. Там их же не угадаешь, когда они соберутся.
0: А как же встретиться с девочками там, пока мужиков нет? Вот это вот все отдохнуть друг от друга.
1: Еще же дети есть, ими тоже надо заниматься.
0: А, вот с этого и надо было начинать. А кто же с детьми останет? Ты меня одного, скотина, оставляешь на детей, да? Ах ты вот такое вот. Ну, а ты ему говорила, что ты против рыбалки?
1: Ну, я не то чтобы совсем сильно против, но когда уже этого слишком много становится, тогда уже да.
0: А пусть он детей с собой возьмет.
1: Хорошее предложение.
0: Да, обсуди, потом позвони, расскажи мне или напиши сообщение. Спасибо огромное за звонок, хорошего дня тебе. И вот еще одно сообщение прочитаю и закончим пока на этом. Юрий пишет. Юрич, ну если уж пошли писать неприятности, как говорит ведущий, давайте не будем забывать о глистах, которые находятся в большинстве рыб. И рыбы, они попадают в людей. Из рыбы они попадают в людей и потом живут в них. А вот про глисты, это, конечно, потом поговорим. Глисты в рыбах. Приятного аппетита вам.

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» танцы от Андрея Губина в эфире нового. Я просто сейчас за эфиром сидел, ты не поверишь, что это время, пока играли суперхиты и суперновинки. Задумался по поводу последнего звонка про жену рыбака, которая вот в этой поговорке, как там меме, сломала удочки там и всякое такое и так далее. Жить ей осталось полтора часа. А задумался, потому что как-то весьма странно, что вот это вот состояние, когда ты не хочешь ни на минуту отпускать своего мужа там, или свою жену от себя, чтобы человек просто отдохнул. Человек хочет отдохнуть, да, он там едет на рыбалку и не знает чем. Да пофигу, чем заниматься. Главное, чтобы вот просто отдохнуть друг от друга. Мне кажется, но это опять-таки мое мнение субъективное, что у людей, у каждого человека должно быть какое-то личное пространство. Другое дело обязательство, что действительно мужик уезжает на рыбалку, а семеро по лапкам остаются с матерью, и мать сама одна с ними не управится. Это другой вопрос. Но вот так вот держать мужика при себе в наручниках к батарее пристегнутым, ну, такое на самом деле. Мы про рыбалку говорим, наверное, уже завершаем. Вопрос был, рыбалка это про рыбу, не про рыбу, или ты не рыбак на результаты тык. В наших социальных сетях опрос сейчас проходил и продолжается проходить. Почти тысяча человек проголосовало. Я тоже хочу посмотреть, все-таки для слушателей нового, рыбалка это про что? Я тыкаю, что я не рыбак. Весьма интересный результат. Так, подожди, это здесь, это в мессенджере такие. А у нас слушатели разные. А в ВК что? А, ну, в принципе, могу сказать, что... Очень интересные результаты, хотя бы потому, что практически 50 на 50. Кто-то говорит, что про рыбу, некоторые, половина говорят, что это не про рыбу. В первую очередь, наверное, это про отдых. У каждого же свой отдых на выходных, да? Мы, например, с компанией там семейные, с палатками на выходных выезжаем на 3 дня на Волгу там. Ну, как мы. Я два раза ездил, по-моему. А все остальное время заменял своих коллег, которые в отпуск уходили. А мог бы на Волге отдыхать. Ладно, не об этом сейчас. Короче, о чем это я? Да, можно попросить вас. Мы закроем эту тему сейчас, но можно попросить вас, всех рыбаков. Напишите, пожалуйста, уже в конце концов, ваше любимое блюдо из рыбы. Вот есть уха, там люди запекают рыбу или что-то еще. Что вы делаете из рыбы, в конце концов? Для чего ее ловить? Я, если буду ловить, я ее буду отпускать. Что вы делаете из рыбы? Там уха, запекание рыбы или что-то такое. Напишите, очень интересно. Может, у вас есть какой-то рецепт фирменный этой ухи самой. Там вот есть у меня время? Есть время. Иногда, крайне редко, ну раз в год, делаю уху, сам делаю. Собственно, ручно дома делаю уху. Фишка в чем? Я варю рыбу, ну как это положено. Значит, уха для меня это картоха, морковь, и лук целиковый, и рыба, и все. Вот я правильно делаю уху или нет все-таки? В конце концов. Значит, рыба, морковь, картоха и лук, целая головка. Потом я вытаскиваю, я лук терпеть просто не могу вот в супе. Возможно, что-то еще там нужно добавлять, не знаю. Короче, напишите.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
3: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
2: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
5: На отличник приходи, 5 в школе получи.
6: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад, большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный 2-дневный отдых в глэмпинге «Дзен» на Вятке с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
7: теннис, настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

подождите, а это оказывается очень актуальный больной вопрос. Куда девать детей, если хотите поехать вместе на рыбалку? Вот люди пишут, ну окей, давай ты свои обязанности выполнишь, и тогда поедешь на рыбалку, но условия начинаются вот эти вот все. Другие говорят, а вообще куда, действительно, вопрос такой, куда девать детей, если вы оба хотите на рыбалку? А?

0: Супер новинка от Сергея Лазарева, Полины Гагариной, хэппи-энд в эфире нового. Аккурат под эту новость хочу новость прочитать. Под эту песню хочу новость прочитать. Cartier выпустили премиальные нарды за 14 тысяч долларов или 1 100 000 рублей. Набор сделан вручную из орехового дерева и палладия. Доставка бесплатная. И мне кажется, знаешь, почему хэппи-энд? К вопросу о том, почему жена не отпускает тебя на рыбалку, потому что, ну, там нужно. Одна с детьми не сможет и так далее. Мне кажется, вот купи ты свои даме нарды, вот эти вот картьеровские за 14 тысяч долларов. Пусть она в них даже играть не умеет, и ты будешь свободен хоть на все выходные, хоть на неделю, потому что иди куда угодно, потому что ей будет не до тебя абсолютно. Она что сделает? Она позовет подруг, они вместе будут обсуждать этот новый подарок картьеровский. Потом еще полночи просидят, будут говорить, какой ты хороший и все прочее. Короче, ей будет не до тебя. Хочешь на рыбалку? Купи что-нибудь своей жене. Ну, как бы так, знаешь, вот на. А я поехал. Все. Чтобы она была счастлива. И мне кажется, проблема решится сама собой. И проблема даже не в детях, мне кажется, там больше, по большей части. Но это так. Ладно, скоро продолжим.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой.
1: Добро вечерами, суперхит на новом. Ну что, поговорили про рыбалку. Спасибо за многочисленные фоточки в наших соцсетях, в мессенджере. Фоточки ваших уловов за рецепты приготовления рыбы. Выяснили, что для большинства слушателей нового радио рыбалка — это все-таки про рыбу. Про рыбу, а не про, не про рыбу. Ну и остался один вопрос нерешенным, а именно, кто, собственно говоря, будет чистить всю вот эту привезенную рыбу? А почему он остался нерешенным? Потому что что-то мы не подумали об этом. Андрей написал последнее сообщение, прочитаю. Меня жена с радостью отпускает на рыбалку, но только с условием, что никакой рыбы домой не тащишь. Вообще идеально.
2: Реклама. Реклама.
3: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
4: Хорошо бы садик был рядом с домом.
3: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
4: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
3: Ой, а еще свой пруд с набережной.
4: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
3: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: это мы.
1: Привет всем, это Сергей Лазарев.
2: С вами Тима Белорусских.
3: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
4: Это Звонкий.
5: С тобой Даня Нилетто.
0: Новое.
6: Всем привет, это Мэри Гу.
7: С вами Джонни.
8: Меня зовут Ёлка.
9: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
10: С вами Полина Гагарина.
11: Всем привет от группы Пицца.
0: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru.

0: Новое радио.
1: Мое любимое блюдо из рыбы. Брошу последние 5 копеек в тему рыбалки. Это рыба по-корейски. Маринованная, ароматная, вкусная. Короче, я ушел вытирать слюни. Тебя оставляю суперхитами, суперновинками на 20 минут без рекламы традиционно. Наслаждайся и легкого рабочего дня тебе. Дальнему Востоку отдельного доброго вечера. Вадим Данилин с тобой.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Совершеннолетний суперхит на новом радио.

0: как ей удается выглядеть так молодо, свои 50 с большим хвостиком лет. Сколько ей там, 50 с чем-то, да, сейчас лет, Дженнифер Лопес. Пипец, как красиво выглядит. И говорит, что никакой пластики. Врет, наверное, как обычно. А тем временем имя Лев вошло в тройку самых популярных в России. Первые две строчки заняли Михаилы и Александры. Третью позицию раньше делили Иваны и Артемы, но львы их подвинули. Часто малышей называют старинной формой Лев. Лев. Свою популярность стремительно теряют Кириллы, Сергеи и Денисы, рассказали в ЗАГСе. Скоро продолжим.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13.00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей, будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7. Район Гринхауса.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Энтони Литова в суперхит «Подойди» в эфире нового. «Офисная работа делает из тебя инвалида», рассказали ученые. Да, и я инвалид, и ты инвалид, и все мы инвалиды. Такие работяги проводят неподвижно 80 часов своего времени, что за 10 лет дает целых 2 года сидения в кресле. Это вызывает ослабление мышц, застой крови и нарушение в работе внутренних органов и нервной системы. На это накладывается постоянный стресс, что ведет к депрессии и слабоумию. Извините, я дальше читать не хочу, дичь какая-то. Но мало того, что мы инвалиды, так еще и слабоумные. А минусы будут?
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
5: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
5: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
5: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
5: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
5: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
5: Новое радио.

0: Тестостерон это не лечится. Суперхит Вафери Нового. Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В Москве аномалия составила 0,2% плюс 2,2%. Средняя температура превысила рекорд 2010 года, повторенный в 2024 году. А помните, все же помнят, да, прекрасно, как синоптики по зиме, я еще раз просто об этом напомню, синоптики по зиме обещали аномально жаркое лето с температурными рекордами в России этим летом. Осадков писали будет настолько мало, что даже ожидается полноценная засуха. И вот я сейчас опять-таки обращаюсь к синоптикам и спрашиваю, а где это ваше аномально жаркое лето? Плюс 30 градусов, про которые вы пишете, что это аномальная жара, это нормально. Ненормально врать. Верить нельзя никому. Уж вы мне поверите.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Радио.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов

0: Новое радио.
1: Если человек сидит в телефоне 4 часа в день, он теряет 10 лет жизни, посчитали в социальных сетях. Я знаю людей, у которых кроме кнопочного телефона никакого другого нет, но что-то нифига они недолгожители. Врут в ваших социальных сетях все. На новом радио, кстати, не врут. 20 минут музыки без рекламы далее, это правда. Я Вадим Данилин тут. Всем жаркий привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Соля. Суперхит в эфире нового. 12.18 в Москве проснулись астрологи. Совместно со страховщиками вычислили самых опасных водителей на российских дорогах. Ту-ду-ду-ду. Самые опасные водители – это козероги и львы. Козероги стали виновником почти 10% всех ДТП, львы – почти 9%, по информации страховщиков. В список наиболее опасных водителей также вошли, внимание, тельцы, овны и близнецы. У меня последние 10 лет аварий не было вообще. Не надо вот это вот начинать здесь.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
2: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
1: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
3: На четвертом этаже Джем Сити.
0: Рекламная служба нового радио Киров. 730-90-0.

0: Ау Бамбина, суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире нового. Ну и продолжение темы любви. Вот такая вот интересная новость для всех холостых, свободных, незамужних дам, которые находятся в поисках. Китайцы массово начали искать себе русских женщин. Граждане Китая уверены, что из славянских женщин получаются отличные жены, потому что их много, и они не требуют дорогого приданного от мужа, в отличие от многих китаянок. Серьезно? Данилин, заткнись. Из-за высокого спроса появляются даже специальные брачные агентства, однако процент развода в русско-китайских браках остается высоким из-за проблем со взаимопониманием. Нет, ты представляешь, да? Из славянских женщин получаются отличные жены, потому что, внимание, я повторюсь, их много, и они не требуют дорогого приданного от мужа, в отличие от многих китаянок. Не убавить, не прибавить.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, выходное. Все это выходное. Выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
11: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Это Бартон со своим суперхитом в эфире Нового. В продолжение рабочих новостей. Любой приходит и уходит, а денег хочется всегда. Соответственно, вот такая вот тебе новость, которая заставит задуматься. Отказ работать на выходных мешает карьере. Исследование показало, что управляющие реже дают повышение работникам, которые игнорируют рабочие сообщения на выходных. При этом менеджеры часто понимают важность отдыха для производительности и психологического здоровья, но все равно чаще выбирают для повышения тех, кто отказывается от баланса между работой и отдыхом. Есть о чем действительно задуматься. Но не сейчас, не хочется. Среда пришла, неделя прошла. Давайте все основные дела откладываем на понедельник, на следующий понедельник, а лучше куда подальше там. Давайте на сентябрь отложим это все. Последний летний месяц отдыхать нужно, а не вот это вот все. Кстати, по поводу отпуска, отдыха, чуть позже еще расскажу интересную новость. А пока продолжаем.
1: Реклама. Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: Рекламная служба Нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: А у вас тоже бывает такое, да, что в последнюю секунду забыл, что хотел сказать? У меня сейчас то же самое случилось. Я хотел сказать, и в последнюю секунду у меня просто из головы вылетело. Ладно, давай обойдемся стандартным тем, что приветственные 20 минут музыки без рекламы в эфире нового стартует отсюда. А Данилин уже стар, да. Суперстар. Бывает же такое, а?
2: Но запомни, в жизни есть одна правда.
1: Неужели старость, а?
2: Все по кругу возвращается.
1: Кратно. Альцгеймер.
2: Каждого иуду на стене своя карма.
3: Я готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кормить.

0: Так, это, конечно, замечательно, все красиво, нон-стоп, еще больше суперхитов, суперновинных в этом части у тебя ожидается. Далее 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы, но изначально, у меня для тебя есть важная информация. Ты, наверное, помнишь ее, да? Важная информация заключается в том, что 14 августа при поддержке нового радио в клубе «Правда» случится большой летний концерт артиста Holy Flame. Начало в 8 вечера. 14 августа при поддержке нового радио в клубе «Правда». При поддержке нового радио в клубе «Правда». Holy Flame. И у меня есть два пригласительных. Хочешь? Давай прямо сейчас позвони мне. 8495-232-1632. Я их тебе бесплатно отдам. Два пригласительных на Holy Flame 14 августа. Два пригласительных на Holy Flame 14 августа. Два пригласительных на Holy Flame 14 августа. Два пригласительных на Holy Flame 14 августа. Так, подождите, мне нужно подложку включить, потому что что-то я не могу так. А, нет. Так, сейчас, подождите секунду. Раз, раз. Алло, привет.
1: Привет, привет.
0: Дозвонился. Первый раз дозвонился до нас?
1: Второй.
0: А когда первый позвонил?
1: Билеты на Полину Гагарину получал.
0: Серьезно? У тебя рука легкая. А тебя как зовут, кстати?
1: Дима.
0: Дима. Ну, вот ты, главное, скажи сейчас на всю Москву и не только, что мы не родственники вообще, а то сейчас скажут, что билеты все между собой раздаются.
1: Мы не родственники вообще. Ребята, звоните, дозванивайтесь и ходите на хорошие концерты.
0: Вот именно, которые разыгрывают новое радио. Дима, не отключайся. Дима, не отключайся, расскажу все подробности, возьму твой номер телефона. За подробностями еще раз напоминаю, 14 августа при поддержке нового радио в клубе «Правда» в 8 вечера случится большой летний концерт Holy Flame. Тону я в глазах. Он еще одну песню перепел, не перепел, а спел, причем такую огнищенскую песню. Очень хотелось бы ее услышать в эфире, но это к музыкальному редактору чуть позже. Ну а пока, как обещал, 30 минут музыки без рекламы.
2: Нас нет!
3: Мы в отпуске.
2: Месяц! Месяц тишины!
3: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
4: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
5: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
6: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
5: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogen.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
7: На 4-м этаже «Джем Сити».
8: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
9: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Куда пропала Бьянка?
2: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
2: Очень сильно, он изменился кардинально. Сейчас все более так, чуть-чуть надъебись. Но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
2: Мне писали, что я плохо пою, что я песни, что я страшная, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях, в последних, стало достаточно часто употребляться много мата?
2: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+.

0: Не, конечно, любой приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Просто врачи и диетологи выкатили три самых полезных летних продукта. Ты никогда не поверишь, что это. Во-первых, это помидоры, далее идет болгарский перец и кабачки. Все по-своему полезны, и я тут вбил поисковик в чат GPT, говорю, слушай, у меня есть помидоры, болгарский перец и кабачки, что из этого можно сделать? Значит, чат GPT мне посоветовал, что из этого можно сделать, оказывается, шакшуку, я совершенно забыл про нее. Вот, овощное рагу, рататуй можно сделать, и еще какое-то блюдо было мое любимое. Аджап сандал, да, грузинское же блюдо, аджап сандал. Короче, болгарский перец, кабачки и помидоры, и будет вам счастье и здоровье до конца этого лета. А может быть и дольше.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус.
3: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
1: Рекламная служба нового радио Киров 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Один там бренд выпустил футболку, которую можно не стирать месяц. Она состоит из меди, серебра, цинка, золота и вулканического пепла. На разработку такой футболки ушло 10 лет, а футболка стоит 8 тысяч. За 8 тысяч я могу 30 футболок купить и менять их ежедневно. В чем проблема? Но не об этом сейчас. Всем привет! Очередные 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы в продолжении эфира стартуют далее. Еще час с тобой пробуду я, Вадим Данин. Кстати, по поводу стирки и всего прочего. Через 20 минут очень интересную информацию расскажу вам. Не пропустите.

не твое кольцо на моей руке. Все приплыли уже трое в игре. Мы по логике вещей уже не те, в этой комнате в пустоте.

ни туда и ни с той. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Коста Ла Коста, перезвоню, суперхит на новом. Тем временем, как обещал, рассказываю тебе сенсационную новость. Эксперты Роскачества оценили 20 стиральных порошков и назвали самый, что ни на есть, плохой стиральный порошок. Значит так, 20 разных порошков. Этот порошок в их рейтинге занял последнее место. Им небезопасно стирать детское белье. Он вызывает раздражение глаз и портит стиральную машину. И ты знаешь, что самое интересное? А самое интересное, что я именно этим порошком и пользуюсь дома. Серьезно. Вот так вот. Не знал бы и продолжал бы пользоваться. А у меня, кстати, со стиральной машинкой какая-то беда случилась. Но я не думаю, что из-за порошка и такого просто быть не может. Короче, 20 разных стиральных порошков Роскачества оценила. Я не буду называть это, давать название в эфире этого стирального порошка. Давай сделаем так. Если ты сейчас зайдешь в наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире, под последним постом жирным текстом я прям напишу название этого порошка. Но я говорю, я когда прочитал эту новость, думаю, нет, надо всем рассказать об этом. Короче, вот этот порошок, давайте я вот так вот сделаю, пуньк. Этот порошок самый плохой. Вот, зайдите, посмотрите, и будет вам счастье. И будете вы чистые. Это по поводу футболки, которую можно не стирать теперь целый месяц. Не благодарите.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
6: На четвертом этаже Джем Сити.
7: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: лучшим. Новое радио.
1: Короче, посоветовали сейчас с мастером по ремонту стиральных машин. У меня там немного она сломалась. И мастер сказал, что дешевле купить новую стиральную машину, потому что машина моей марки, оказывается, она самая дешманская. Ну, не я покупал, она вместе с квартирой шла, когда я покупал эту квартиру.

0: Бам-бам! Бам-бам! От стирального порошка переходим к сексу. Да, ученые обследовали больше 6 тысяч женщин в возрасте от 20 до... Мне нравится, как меня из стороны в сторону по новостям, вот так, знаешь, кидает. Стиральный порошок 20 минут назад. Сейчас секс. Ученые обследовали больше 6 тысяч женщин в возрасте от 20 до 59 лет и пришли к выводу, что редкий секс приводит женщин к депрессии. У женщин менее чем с 11 вот этими вот в год риск депрессии на 37% выше, чем у тех, кто занимался им чаще. Представляете? Минимум 11 от 11. Меньше, чем с 11 половыми контактами в год риск депрессии на 37% выше. Пу-пу-пу.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры,

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Новое радио.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Позвольте откланяться. Хочу на пляж, хочу на большую воду, хочу загорать. Мое эфирное время, тем более, завершено, но только на сегодня. Будет еще завтра и вообще весь август. Еще успеем друг другу надоесть. Напомню, утреннее шоу 1+1 выйдет в эфир только 31 августа. Я не знаю, ждете вы или не ждете. С одной стороны, ждете, потому что это весело. С другой стороны, это 31 августа и на следующий день осень. Но не будем сейчас об этом. Уже через 10 минут Данил Михайлов продолжит создавать тебе летнее настроение. А я, Вадим Данилин, обнял-приподнял. До завтра.
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
6: Хорошо бы садик был рядом с домом.
5: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
6: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
5: Ой, а еще свой пруд с набережной.
6: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
7: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
8: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
10: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
11: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Да и ты знаешь, и день какой-то тоже суперский. Прихожу, значит, на работу, и коллега Вадичка Данилин говорит, ему кто-то стал торт киевский поставлять постоянно, и он говорит, можешь угощаться. И прям такая, прям сладость во рту образовалась. Данил Михайлов, ответ за саундтрек дня, мое почтение.

0: сегодня у меня в гостях певица Татьяна Буланова.
1: Для кого-то я там безголосая шепелявая.
0: Сейчас как будто бы весь этот успех приписывают вот танцоры такие.
1: Я не поеду на гастроли, они без меня не поедут, поэтому без меня все никуда.
0: Суррогатное материнство, есть ЭКО, есть это желание.
1: Это надо вопрос задавать моему мужу, которому 37 лет, если он вообще захочет.
2: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дудь.
3: 18+.
2: Реклама.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино, в «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
8: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
7: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
9: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
7: Только в Киноджем.
10: На 4-м этаже Джем Сити.
2: Рекламная служба нового радио Киров. 730 90 и 0.

0: Симпатичный дуэт и симпатичные перспективы. Медуза и Генри Камомайл на новом радио. Оба артиста, ну, прекрасные, замечательные, известные музыкально. А вот лично про них, наверное, ну, информации не то чтобы прям как бы и много. Ребятушки, наши следующие герои пока еще вообще практически никому неизвестны, кроме своих друзей, но велика вероятность, что кто-то из них скоро-скоро будет очень даже замечен в российском шоу-бизнесе и в целом в стране.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к России. Условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
7: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
7: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
7: «Терминатор».
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
5: 16+.
1: Новое радио.
8: Так привыкла жить одни.

Бланк Рассел на новом радио. Стало мне любопытно, что из себя представляет коллектив. И вот искусственный интеллект мне отвечает, что это трио из Германии. Тудым-сюдым, состав менялся. И дальше, как одна из титульных новостей, это то, что клип на композицию «Ride», которую мы только что послушали, был опубликован на платформе ВКонтакте в декабре 2025 года. Это, я считаю, главное достижение нового.

0: Радио «Суперхиты и суперновинки» в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Новое радио.
1: А что, Дисней-то этот, вон, колобок разрывает кинотеатры буквально, ребятушки. Ну, а мы будем слушать суперхиты и суперновинки, как водится, и, наверное... А нет, пока еще просто продолжать рабочий день. Красивого продолжения.

0: Крем-сода на новом радио с бенгером, как водится. Ребятушки, я тут вот начал про огонь вопрос задавать. И ответы искать, соответственно. И вот этой бесполезной информацией сейчас с тобой поделиться хочется. Представляешь, огонь за 40 секунд при помощи двух палочек, при помощи трения, да, был добыт за рекордные 40 секунд. Причем не неандерталец это какой-нибудь делал, а австралийский ведущий выживальщик Ричард Гловер всего-навсего 15 лет назад. Офигеть, вызов, да? Но ведь многие пытались, а да порой, не знаю, 40 секунд, ну офигеть, конечно. Словно прям черкашом спичкой пользовался, но нет, вот такие вот истории, опять же, бесполезные, забыли, едем дальше. Суперхиты, суперновинки на новом скоро.
1: Выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
1: Новое. Да, это новое. Выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамоморацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамоморацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Курасон. Now you warning на новом радио. Что любопытно, слово «курасон» в песнях используется чаще, чем любое другое слово. Потому что переводится, нет, не как «любовь», переводится как «сердце». Но те, кто испанский немножечко понимает, сейчас такие, ну, что ты там умничаешь, сидишь. Ладно, все, не умничаю, умничаем мы в проекте «Что было раньше», вернее, даже не так. Мы там не умничаем, а немножечко душним.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
9: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: И в Санкт-Петербурге уже потанцевали и Ростов-на-Дону, Воронежейро, Краснодар, в перспективе КАТ, Уфа, Казань, Пермь, Самара. В общем, неплохо, да, себе заявляют ребята из Минска. Они мега на новом радио только что. Дальше другие суперхиты и суперновинки. Самые симпатичные, что на новом ты. Красивого дня.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам! Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру

0: новое радио.
1: Любопытный праздник зафиксирован в календаре идиотских праздников, идиотских дат. Звучит он так. Работай как собака. Отмечать мы его, конечно же, не будем. В первую очередь, потому что рабочий день уже тю-тю практически. А во-вторых, много ли мы знаем работящих псов в окружении? Вот именно.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет,
3: я вижу по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-64-68.
7: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
8: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад, большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен» на Вятке с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
9: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
10: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба Нового Радио Киров. 730 90 и 0.

0: Супер приятная, энергичная песня о языке тела. Ну, собственно, о чем нам сейчас этот самый язык диктует? Сидеть, немножечко хочется распрямиться за рулем, да, спину, чтобы кто-нибудь помассировал. Вот, ну и, собственно, дальше простые движения. Или же, если ты в отпуске, то, скорее всего, твой язык тела говорит тебе «вообще не парься», как моим коллегам, например.
1: Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
2: Ему мы доверяем.
1: Да, Вадимка Данилин.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
9: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
9: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
9: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
9: Музыкальные скоростя.
3: Новое радио «Чарт».
10: Смотри каждую пятницу в 17:00
3: на Муз-ТВ.
9: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
10: 16+.
3: Новое радио.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

кажется, простенькая песня, а на ее создание, в общем, ушло очень много часов, и делали ее около 30 продюсеров, музыкантов и так далее. Клин Бендит и Деми Ловато на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Самое приятное, что на новом ты. А через 10 минут присоединится

0: дорогуша Эви и откроет двери своего Лэнда.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус.
3: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пока цена на вашей стороне, действуйте! Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
8: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
9: Хорошо бы садик был рядом с домом.
8: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
9: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
8: Ой, а еще свой пруд с набережной.
9: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
10: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
11: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
13: Новое.

0: Ребята, салют! Вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение. Как всегда, уходишь от меня.
0: Ну, перестань. Вот намного привычнее было, когда ты уходил от меня. Я сидела и с Вадимом, и с Дмитрием, и
1: с Вадимом,
0: и с Дмитрием, и когда-то с Александром. Понимаешь, не было такого, что я ушла, и ты тоже с кем-то сидишь. Не дай бог. Тут-тут-тут по столу три раза. Не надо, поэтому, да, надо тоже немного отдохнуть. Ну, устала. Ну, вот 2 часа в день работать утомительно.
1: Не работать, а вкалывать как проклятая.
0: Конечно, вот конечно. Это со стороны кажется, что это не работа вовсе. А я, знаете, как устаю?
1: Да.
0: Нещадно. Сегодня целый день... Вот спроси, как я провела этот день?
1: Вот как ты провела этот день?
0: Весь день выбирала, какую одежду заказать в отпуск. Понимаешь?
1: Заказать? То есть ты не просто разбирала шкафы, ты заказывала что-то там?
0: Нет, ну я разобрала шкаф и выяснила, что я не могу поехать с прошлогодним купальником, надо заказать. Не могу поехать, правда, да, с одной юбкой, а мне все резко разонравились, а одна вроде бы нормальная. Понимаешь, и это же новый отпуск.
1: Как комфортно быть мальчиком.
0: Ну да, одну футболку взял.
1: Конечно, трусы, чаечки черные обязательно. И вообще идеально ты в комплекте.
0: Ну а как? Девочки все скажут, что обязательно нужно к отпуску что-то купить. Какие-то новые наряды. Ты себя чувствуешь иначе. На ногти записаться обязательно надо успеть. А у меня вообще график сбился. Короче, у меня дел выше крыши. Мне тут за эти 3 дня нужно все успеть доделать.
1: Да-да-да, это у вас дел никаких нет, а у меня массаж.
0: Вот именно. Кстати, на массаж тоже надо записаться.
1: Вот.
0: Отеки, так сказать, согнать. Поэтому, друзья, дел навалом. Но я уже мысленно в отпуске, конечно. Я уже вот так вот практически каждый день, выходя на работу, зачеркиваю календарный день на стене и думаю, осталось 2. Скоро. Ну, я не жалуюсь, я просто делюсь.
1: А я вот думаю, с какой композиции начать сегодняшний вечер уютный? Вот просто с крутой или с крутой, но шизоидной?
0: Крутой, но шизоидной. Какие могут быть варианты?
1: Помнишь же Николая Воронова,
0: да,
1: и белая стрекоза любви?
0: Да.
1: У него есть еще песня про пчелу. Да.
0: Прекрасно.
1: Я предлагаю, друзья, вот, пожалуйста, хотя, а куда вы нам будете кидать?
0: Мессенджер.
1: Мессенджер? А там еще пока ничего нету.
0: А вы все равно начните.
1: Ну ладно.
0: Чат хотя бы.
2: Продвигаться сквозь мед. Это пчелы Лекин.
1: Огонечки, насколько эта песня.

0: Мне нравится, что ты меня не прерываешь.
1: Нет, нет, я поощряю твою шизу.
0: Восхитительная
1: песня. Я просто тебя таким радостным не видела с момента, как ты сказал, что у тебя дочь родилась. Поэтому, если это приносит такое удовольствие, то можем два раза послушать.
0: Так она 7 минут идет.
1: Хочешь, 10 будет.
0: Спасибо Николаю Воронову. Я думаю, эту песенку будем иногда ставить, чтобы так разгрузить обстановку и так незагруженную. Эвиленд на новом радио.
1: Все верно.

0: Ура. Мне, значит, опять попался пост отвратительный. Вот с таким булыжником. Я и забыла, что Криштиану Роналду-то сделал предложение своей подружке просто камнем, который с горы сорвал.
1: Ну, он тяжелый, таким можно покалечить
0: как?
1: Человека.
0: Я да. вообще думаю, насколько это удобно каждый день такое носить? Ну, это какая-то...
1: Да, отвратительно вообще.
0: Да, ужас вообще. Да, вот этот вот огромный, огромный бесвкусица бриллиант.
1: Бесвкусица вообще.
0: Вот, ну куда? То есть не под все наряды. Вот если она хочет быть просто в спортивках, да? И вот этот вот бриллиант
1: ну,
0: размером
1: же,
0: с глаз.
1: Ну, посуду быть некомфортно.
0: Конечно.
1: Как? А если ты будешь из посудомойки доставать, так застрянет там вот в этих вот железках.
0: А нет, еще знаешь, все. Вот если, например, ты что-то убрал в карман джинс, тебе ведь не засунуть руку с таким камнем на руке. Это вот будет царапать он тебя еще.
1: Да.
0: Взяли моду, придумали вот эти вот булыжники. Я не понимаю вообще. Дура.
1: Уж лучше бы эти деньги отдал бы там на благотворительность.
0: Конечно.
1: Да.
0: Вообще уже совсем со своими деньгами с ума съехали.
1: С ума посходили. Там футболисты вообще столько зарабатывать не должны. Ты видел вообще их зарплаты?
0: Конечно. А что они? Просто бегают по полю.
1: Вот именно. Там друг друга по ногам бьют, что-то там симулируют.
0: Почему? Нет, на самом деле, сейчас без сарказма. Я реально не понимаю, почему они так зарабатывают.
1: Слушай, ну не они же виноваты.
0: Должен же быть предел какой-то.
1: Ну не они же виноваты в зарплатах, понимаешь ли?
0: Так я хочу понять, в какой момент мы все дружно согласились и решили, что да, футболист... Это очень тяжело, пусть он зарабатывает.
1: Знаешь, когда?
0: 100 тысяч миллионов.
1: Когда на них стали зарабатывать большие деньги. Вот, например, футболка Роналду будет продаваться бесконечным тиражом в любой клуб. Вот он не перейди, и они отобьют только на футболках уже половину его кассы.
0: Ну это да.
1: И дальше
0: просто...
1: больше, рекламные контракты и так далее. Поэтому нет, ребят, ну как можно предъявлять человеку за его большие доходы?
0: Можно, когда у нас таких нет. Кто запретит?
1: Ценообразование, это все не совсем про справедливость.
0: Ну, как будто можно чуть-чуть урезать, да?
1: Чуть-чуть? Вот, в пользу
0: кажется,
1: кого?
0: В пользу, не знаю, вот радиоведущая очень хорошая профессия, я считаю.
1: Да-да-да.
0: Тоже энтертеймент некий, развлечение.
1: Именно что, вот и ходи, зарабатывай своим именем, уже проводя свадьбы. Знаешь, сколько сейчас стоит свадьба?
0: Сколько?
1: В среднем 2 мульта.
0: Провести свадьбу?
1: Нет, не провести свадьбу.
0: Тогда мне неинтересно. Да это мне, если за 2 миллиона нужно провести свадьбу, ребят, лям 200 готово. А если 2 миллиона, чтобы сделать свадьбу, дорогой будущий муж, я хочу свадьбу в Италии. Там, скорее всего, будет другая валюта.
1: Не, ну просто если мы обратимся к тому самому началу нашего выхода и вот этому булыжничку... Ведь там даже не о свадьбе речь, а всего лишь навсего. Согласна ли ты выйти за меня?
0: Там еще второе. Ты знаешь, что должно быть 3 кольца? Минимум.
1: 3 кольца.
0: Первое кольцо — это кольцо предложения.
1: Нет, ни одного не должно быть вообще еще. Не счете.
0: Второе кольцо — это во время свадьбы. А третье — на рождение первого ребенка, кстати. Ага.
1: Чепуха какая-то.

0: Продолжаем, точнее, только начинаем. Мы сегодня будем обсуждать такую достаточно отпускную, опять около отпускную тему. Вопрос следующий. Вот отдых с палатками. Это круто или просто нет денег на нормальный отдых?
1: Или от этого пахнет костром, немножечко перегаром и тушеночкой?
0: Хорошо, если это все запахи. Потому что туалет там на улице, душ, как правило, вообще отсутствует. Либо вот это вот около какой-нибудь речки или подобие речки останавливайтесь, и всегда будет человек, который скажет: вода вообще блеск.
1: Вот вода, так. Парное молоко, пить из нее можно, прокипятил, и отлично, да.
0: Вот эти вот люди тоже имеются, поэтому мы сегодня обсуждаем. Тут уже в мессенджере вовсю летят и фотки людей, которые за, тут у них уха, тут у них шашлык, тут у них лагерь целый, посмотри.
1: Угу.
0: Это какая Турция, когда вот такие вот условия. Но меня всегда интересует вопрос, чем вам это все нравится? Я была в походе с палаткой. Это был не поход, это был сплав по
1: Две
0: Карелии.
1: Две недели назад с папой, да? Там...
0: Нет, не считается. 10 дней я провела в Карелии, мы сплавлялись на байдарках, жили в палатках, мылись в реке. Один раз нам развернули баню.
1: Ну, то есть ты к своим исконным
0: Мои исконные
1: условиям.
0: Вообще никак не коррелируются. Нет. С Карелией. Ты о чем вообще? Не Какие знаю. Палатки мои
1: Карелия
0: исконные?
1: Карелия и Кения, я просто чуть-чуть
0: ты
1: это...
0: Ты все да, перепутал. Это другое. Поэтому у меня есть опыт и такого отдыха, и отдыха нормального. Этот отдых, который в палатках, приколен ровно до
1: Один
0: момента,
1: день.
0: Пока тебе не захочется нормально в туалет сходить и помыться. Потом вы просто выглядите все как бомжи, но очень счастливы, потому что еда очень вкусная всегда. Все, что на костре делается, на природе, каким-то волшебным образом, даже горелая каша, супер. Мне вот только это нравится. К сожалению, это слишком, ну...
1: Знаешь, к сожалению, я разделяю все твои вот эти вот чаяния, потому что мне бы хотелось в оппозицию встать и начать романтизировать отдых с палатками, но вот не могу. Я тоже частенько посещал разные слеты, фестивали с палатками, и всегда мне хотелось все-таки комфорта. И когда у меня появлялась возможность приехать в место, где все тусят в палатках, а ты в гостишечке рядышком, я свиничал. И, конечно же, тусил в палатке, потому что номер в гостинице стоял пустой. Но это было вот чисто из солидарности и, ну, может быть, сложностями передвижения.
0: Как это? Ты, получается, белоручка.
1: Белоручка, да, это я. Раньше это звучало, как, знаешь, что-то такое пренебрежительное.
0: Ну да.
1: Ты
0: а
1: интеллигент,
0: гордо,
1: вшивый,
0: да?
1: Там или что-нибудь такое. А сейчас, да, я белоручка.
0: Я нет, ребят. Пишите в мессенджерах.
2: Есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей, будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Я по-прежнему живу с младшим братом, которого выгнали из общаги, и эксплуатирую его только так. Я подумала, что его демо-версия, демо-подписка гостя закончилась. Теперь он полноправный житель этой квартиры. Сегодня заставила его делать обед. Убедилась, что теперь я понимаю, почему когда-то он покупал тушенку за 40 рублей. Он не выживет. Значит, я ему говорю, ну давай вот купи там фарш, сделай что-нибудь из фарша.
2: Фарш за 19 нашел.
1: Нет, он во-первых, купил фарш из говядины. Я не ем говядину. Говорю, ладно, ты покормишь себя.
2: Подожди, только свинину?
1: Я не ем красное мясо.
2: Господи.
1: Вот, и значит, ну оно невкусно.
2: Угу.
1: Значит, я подхожу, я просто не смотрела, что он делает. Я пришла на запах, понимаю, что что-то не то. Там просто практически горелый фарш. Он туда положил ложку сметаны. Я говорю, что, как это? Он такой, я думаю, еще песто добавить.
2: Слушай, ну глупец, это все надо засыпать луком, и получается хрючего отца.
1: Да, я ему сказала, что он готовит как батя, который просто во все яйцо добавляет, и автоматически это блюдо. Хотя как-то он готовил свое коронное блюдо, угадай, какое. Он живет в общаге 4 года.
2: Заливает доширак майонезом.
1: Нет. Чуть пороскошнее.
2: Как яичница, будто... наверное.
1: Ну, еще чуть пороскошнее. Да. Как будто монетка водится.
2: Да ты что? Макароны по-флотски.
1: А, ну нет, слишком. Жареные пельмени в соусе из сметаны с сыром.
2: Киченес должен быть.
1: Но это было супер. Я последний раз не помню, когда ела жареные пельмени, и мне было очень вкусно.
2: И фарш тебе какой в эти жареные пельмени добавляли?
1: Конечно же. Конечно.
2: Я тут сижу и размышляю на тему того, что будет в будущем.
1: Так.
2: А конкретно смотрю вперед в осень, когда ты вернешься из своих далеких далей, ага, морских глубин, и будешь, значит, разделять вечер здесь, в эфире Нового радио, со мной рядышком. И вот темы у нас для эфира предполагают следующие. Друзья, фиксируем на будущее. Дорогуша, первое. Предметы, которыми вас били в детстве.
1: Ага.
2: Далее, находки на помойках. Следующее. Первый поход в бесплатную детскую стоматологию, например, да? Тогда же еще даже анестезию, по-моему, нельзя делать, да, в детстве. Ну как, там за ручку дергают же.
1: Ну вот,
2: как у всех, да, в Тольятти был. Потом, во сколько лет по ошибке за праздничным столом вы перепутали безалкогольный напиток с алкогольным?
1: Та самая вода в граненом стакане.
2: Именно что? Как звали главного алкоголика с района? Вот, и что самое крутое вы украли на рынке?
1: Мне очень нравится, ты еще так сделал такой акцент, что я вернусь осенью, то есть 1 сентября, обсудить, каким предметом вас били в детстве, я думаю, отлично.
2: Нормально будет, мне кажется.
1: Я думаю,
2: с этого
1: супер.
2: И стартанем, да?
1: Да, да. Тот, кто напишет не банальное ремень, а что-то более интересное,
2: да,
1: вешалка,
2: не,
1: тапок.
2: Не, там скакалка.
1: Да, вот это вот.
2: Это все неинтересно, конечно.
1: Тот получит шопер.
2: А бочкой тоже там было дело.

0: Я обожаю наших слушателей за то, что тут все уже ответили, чем их били, что воровали. Даже в личное сообщение пришло сообщение от Насти. Здравствуйте, а вам писать ответы на вопросы? Понимаешь, ходили на стройку на окраину города, кирпичами кидали в цыган, осуждая со всей силы.
1: Осуждая со всей силы. Как-то раз играл мячом в комнате, сорвал занавеску вместе с карнизом. Собственно, мячом, что далеко бегать за предметом, мячом и получил.
0: Отец стрелял по моей пятой точке из игрушечного пистолета пластмассовыми пульками.
1: Меня мама с бабушкой тубусом отлетели было.
0: Ребят, ну, как-то так примерно, понимаете?
1: Симпатично.
0: Да, замечательно.
1: Вот так вот и породнимся все. А, вообще, тема сегодняшнего
0: карнизом
1: нас...
0: получил, карнизом.
1: А, карнизом?
0: Да, карниз уронил, карнизом точно. И получил.
1: Да, нормально, да.
0: Нормально.
1: А карнизом-то это сурово.
0: А то есть пульки игрушечные из пистолета тебя не так впечатлили?
1: Пульки нормальные, это
0: а
1: на спорте
0: тубус?
1: Делали.
0: Ты точно представляешь тубус?
1: Тубус, конечно.
0: Я прям слышу этот звук глухой.
1: Ну, он...
0: Вот такое...
1: Такая елда из папье-маше, вообще
0: да,
1: ничего такого.
0: Да. Выбивалка для ковров, позор.
1: Это еще и гитарой, кстати, бывает.
0: Ладно, друзья, эта тема на осень. У вас есть время вспомнить все свои, поднять детские травмы. Будем прорабатывать вместе. Сегодня у нас тема про палатки. Как вы считаете, насколько это прикольный отдых или нет? И такое чувство, что у нас все какие-то походники. Ну, либо по у всех нет денег.
1: Судя по фотографиям, у всех есть деньги, потому что я прочитал сообщение от Ирины, которая пишет, да-да-да, путешествовать с палатками это круто, но когда начинаешь считать, сколько стоит термокружка, сколько стоит термоподстилка, подушка удачная и так далее, то получается, что в хорошую гостиницу заехать можно легко.
0: Пока неубедительно, потому что это из воздуха. Мне
1: очень
0: нужны доказательства, что это настолько дорого стоит.
1: Настолько дорого?
0: Да.
1: Это стоит дороже нормального отдыха. Палатка, матрасы, плитка, кухня, туалет, столы, стулья, холодильник, мелочи дешевле слетать на море.
0: А
1: но
0: зачем?
1: Отдых
0: нет,
1: с
0: подождите,
1: это круть.
0: Это уже извращение. Если вы собрались в лес, зачем вам вот это все перечисленное? Плитка. А,
1: вообще, да, туда нужно взять что? Топорик.
0: Да.
1: И чтобы вот руками натереть костер при желании.
0: Да, да, да. Вот начинается вот горелка.
1: Конечно.
0: Генератор еще возьмите, чтобы музыка у вас
1: орала. Укрываться куском целлофанового пакета, который ты находишь по пути.
0: Конечно, нужно трушные походники должны быть. Поэтому это все новодел. Это вот если я соберусь, мне вот нужен обязательно какой-нибудь стул с подогревом.
1: Я когда приезжал на Грушинский фестиваль или Захаровский у нас там в Самарской области, я всегда был в шоках. Там стоял парад роскошных автомобилей, и при них всегда условия в палатках такие, которых я дома не видел. Да, там, значит, люди аккумуляторы какие-то там присобачивали, чтобы там и телевизор смотреть при желании, у всех своя музыка. То есть это вот не то, что там брезентик натянутый и бородач сидит там в пустой, не знаю, там банке жестяной, что-то там и на гитарке еще бренчит. Нет, нифига.
0: Это фейк, это
1: совсем
0: фейк.
1: По-другому
0: не
1: там
0: подходит.
1: Все не подходит, да.
0: Это какой? Телевизор в лесу? Ну, побойтесь бога, вы что? Куда? Зачем? Это... Выключай уже.
1: Хорошо.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+. Да, она танцует по шаге, танцует.
8: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в T-Mobile и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. T-Mobile. Хватит на все.
16: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в T-Mobile» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Новое радио.

0: обеспеченная с турбобольшим таким вот финансовым запасом, любит кино и сериалы. Так вот, что она решила? Она решила профинансировать сериал, в котором будет играть ее любимый актер, и она будет играть его возлюбленную. Опаньки.
1: Цена вопроса?
0: Цена вопроса очень велика, но она с ним целуется теперь постоянно и без конца, по 60 раз в день, дубли, там вообще бесконечным потоком. Вот.
1: Слушай, я бы взяла кредит ради Джонни Деппа. Если бы Джонни Деппу сейчас было 40.
0: Ага. То есть
1: ну или
0: 40...
1: сколько ему было в «Пиратах Карибского моря»? Подожди, сколько
0: он
1: было?
0: Он еще продолжает сниматься.
1: Я знаю, но я ну хочу хорошо. Вот... Сколько «Пиратов»?
0: Ну, 40 плюс.
1: Сколько? Нет.
0: Было.
1: Ты думаешь, первая
0: ну,
1: часть «Пиратов» ему было...
0: 20 лет назад? Ну,
1: друзья, сколько Джонни Деппу было лет в первой части «Пиратов Карибского моря»? Вот если бы он выглядел сейчас так, я бы микрозаймы, кредиты, я бы заложила всех родственников ради того, чтобы, ну, хотя бы 5 дубликов. Да, немножечко, да, как говорится, попиратить. Немножечко Элизабет Суон. Но... Немножечко, ну, ладно, все, извините. Это все фантазии. А кто бы нет? Ну, ты бы нет. А кто бы девочек-то нет? Девочки. Да и ты бы да.
0: А что я сразу
1: но не
0: нет-то?
1: Здесь.

Новое радио.

0: на новом радио.
1: Мы продолжаем. Час пролетел. Самое время обратиться к нашей практически почему-то ежедневной рубрике про странные имена. Но в этот раз имя не странное. Имя Лев вошло в топ-3 самых популярных имен для новорожденных.
2: Лео, отличное имя.
1: Мне кажется, очень... Оно не скромное, но как будто некоторым людям вот так их должны звать. Странно, что почему-то
2: именно... Странно, что не Геннадий.
1: Гена на... Гена, подожди. Гена. Ладно, я боюсь цитировать, потому что я боюсь напороться.
2: Гена на... Это ты про анекдот с Чебурашечкой?
1: Там Чебурашка и
2: полотенце,
1: Гена.
2: Да.
1: Полотенце.
2: Ага.
1: Гена, вот твое полотенце. А, нет, какое-то долго-долго. Гена, полотенце тебе... А, нет, долго-долго. Гена на... А, у меня крокодил в ванной.
2: Да-да-да. А ты знаешь, что крокодилов запретили использовать в качестве охранников в тюрьмах Израиля?
1: Ну, как интересно.
2: Да. Вот до поры до времени.
1: Есть ли какие-то, ну, водные...
2: Запреты,
1: да, еще вот больше информации.
2: Не очень гуманно.
1: Не очень гуманно.
2: Да, наверное.
1: Странно.
2: Ну, это я так предположил. Ну, в общем, запретили. Запретили. Хотя сперва вот эти вот рвы вокруг, значит, бастиона такого, в котором сидят злоумышленники, и вокруг них крокодилы, это прям такое средневековье.
1: А я говорю, какой-то сумасшедший бесконечный культ средневековья. То эти замки себе понастроили Дмитриенко с Кридом вместо сцены, то, значит, рвы какие-то с крокодилами.
2: А я слышал, что самый высокий постамент был у Димы Билана, твоего любимого.
1: У Димы Билана там какая-то, да,
2: просто
1: история
2: там...
1: была, что фан-зона не видела Диму Билана, а только слышала и могла предполагать. Но у него не было замка, а у Егора Крида и у Вани Дмитриенко именно был построен замок.
2: Ну, у Вани Дмитриенко, он еще туда из крепачей дерущихся.
1: Да.
2: Гнал, чтобы они там друг другу моськи чистили.
1: На какой концерт ты бы сходил сейчас? У тебя есть какой-нибудь исполнитель? Потому что ты везде был, и, может быть, сейчас, когда ты молодой отец, и тебе это все не светит, может, ты думаешь о том, что вот бы сходить.
2: Было два артиста, которых я никогда не пропускал.
1: Кто?
2: Одни из них, по-моему, запрещены и порицаемы, но я не уверен на 100%, но вроде бы да. Ну, в общем, на всякий случай скажу, иноагент и Кровосток.
1: Ага, не вроде знаю. Бы частично.
2: Ну, в общем, допустим, да. А второй, на кого я всегда ходил с удовольствием, это Хаски.
1: Рэпер Хаски,
2: все
1: да.
2: Все концерты у него отличаются друг от друга.
1: Это правда.
2: Причем у первых они все одинаковые, вот прям по шаблону один в один просто, да. А вот у него такие шоу восхитительные. То он там на каком-то космическом корабле сцену, значит, посещает, то на резиновой лодке, то у него...
1: Свадьба была в прошлом году.
2: На свадьбе я был как раз.
1: Да.
2: Еврейская свадьба, кстати, была. Потом то у него потрясающий аккордеонист выходит в образе мима.
1: Ой, это и ладно, просто... мим. А ты видел, какие уродливые маски есть у этого аккордеониста? Такие, знаешь, из фильмов ужасов, какие-то
2: как
1: детские...
2: Как у группы Slipknot?
1: Не настолько, но вот вспомни, в садике у всех у нас были вот эти маски зайчика, медвежонка, пластмассовые. Они еще воняли ужасно пластиком дешевым.
2: Да, я знаю, что давным-давно, как же там называлось-то, напомни, Хэллоуин. Вот
1: да,
2: в таких
1: да,
2: масках,
1: да,
2: но
1: да.
2: Ты понимаешь, что это какие-то посмертные маски, как будто бы их выкопали 1000 лет назад откуда-то, ну или 100.
1: Вот у него примерно такие же, они еще все потертые и выглядят очень жутко. Но в целом, да, Хаски супер. Как будто бы, если бы Саша Титов сидел, он бы сказал, ну что, может, послушаем?
2: А у нас, кстати, должен быть. А давай-ка посмотрим.
1: Давай. А я буду тянуть время.
2: Давай, тяни.
1: Вот, например, Александр спрашивает, что там, радио стоит включать? Санек, да вообще, расслабься, забей.
2: А как ты ему отвечаешь, если он еще не включил?
1: А и вот я надеюсь, что он включил, и я ему говорю, Санек, раз ты такие вопросы задаешь, вообще забей.
2: Что значит вообще забей?
1: Отвали.
2: Вот вы тут так нахваливали.
1: Отвали по-грубому, я не хотела грубить.
2: Все, программа,
1: да?
2: Программа выполнена, мы слушаем.
1: Погнали.
2: Хаски. Да. Ну еще панелька у него довольно-таки цензурная.
1: Да.
2: Но она менее позитивная.
1: Да.

0: мне вот этот вот возврат на интересные имена греческие.
1: Так.
0: Очень даже симпатично теперь кажется. Вот кто там, Одиссей сейчас, да?
1: Да, Посейдон.
0: Посейдон и так далее.
1: Зевс, Геракл.
0: Вот, пожалуйста, имя Теофилюс Лондон.
1: Красиво.
0: Теофилюс. Мне кажется, все, мне прям захотелось Теофилюсом стать внезапно.
1: Теофилюсом.
0: Обращайся ко мне сейчас, Теофилюс.
1: Кстати, про Тео. Мне почему-то вспомнилось. Мы с тобой обсуждали в прошлом году такой совершенно удивительно замечательный, добрый, милый сериал, который я советую всем посмотреть, Тед Лассо.
0: Угу.
1: Новый сезон же вышел.
0: Да, ну да. Он на самом деле надоедает буквально там через сезонов 6.
1: Да что ты? Я хотел на тебя наехать. Что тебе вечно все надоедает-то?
0: Не-не-не, мне он очень нравится. Знаешь для чего? Вот он такой сериал необходим, чтобы немножко перезагрузить голову.
1: Да, тебе не нужно думать. Ты смотришь его, тебе все понятно. Тебе понятно, чем там есть пару типа неожиданных поворотов.
0: И когда классных ребят все получается, это восхитительно.
1: Конечно.
0: Вообще. Вот эти вот спортивные драмы, они куда более предсказуемы. Легенда номер 17. Замечательно. Все, Харламов, респект бесконечный. Но вопрос в том, что ты знаешь, чем все закончится, и ты знаешь все вот эти вот крючки.
1: Да, да, да.
0: Потом «Движение вверх», да?
1: «Движение вверх», все верно.
0: Тоже потрясающе, спасибо, респект, тоже все понятно. А уж американские, ну, собственно, по которым это все и сделано, там вот подчистую все.
1: Но должна быть драма, и в конце все должно получиться.
0: Конечно, и, скорее всего, даже перед самым концом у тебя еще разок не получится.
1: Да, да, да, но все равно должно. Да. А в этом сериале, ну, там есть такие повороты,
0: есть,
1: когда
0: они скорее наоборот, когда ты все знаешь, потом, да ладно.
1: Но я, в общем, всем советую посмотреть.
0: Ну и плюс он усатый.
1: Да, возможно, поэтому ты его любишь.
0: Почему
1: возможно,
0: я?
1: Поэтому ты я его люблю.
0: Вот им, это да.
1: Нет, Тед Лассо очень крутой. И вот вчера вышел как раз новый сезон. Во всяком случае, он должен был выйти. Я не проверяла еще.
0: А они уже в высшей лиге играют, я надеюсь?
1: Я не знаю. Окей. Я на самом деле ничего не помню, что было.
0: Российского чемпионата, я имею в виду.
1: Конечно, конечно, конечно. Все.
0: До серьезных добрались.
1: Все, это вот новость моя, которую...
0: Тед Лассо. У меня есть тоже новость. Продолжение традиционных ценностей. Узкие джинсы снова в моде.
1: Клянись! Нет, подожди! Смотри!
0: А это широкие, я смотрю.
1: У меня открыто. Узкие джинсы снова в моде у мужчин. Спрос на скини вырос 2,5 раза.
0: Да, а у женщин в полтора.
1: Я хотела в следующий раз, потому что... Ну, в следующий выход об этом поговорить, потому что я хейчу ужасно узкие джинсы. А сейчас у меня не хватит слов, чтобы сказать, чтобы все сняли немедленно эти колготки.
0: И прислали фотографии к нам в мессенджер прям срочно.
1: Без штанов получается. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Так, ну что, дорогуша, мы будем продолжать тему обтягивающих брюк, которые не оставляют простора для фантазии.
1: Да.
0: Давай.
1: Я хочу сказать, что это ужасно. Дорогие мужчины, правда, пожалуйста.
0: Сохраните немножечко интриги.
1: Да, пожалуйста. Я не понимаю, я пытаюсь понять, я никогда не смогу этого понять, почему такая любовь к колготкам. Единственный человек, которому я прощаю это, и это смотрится органично, это Артем Райтраун.
0: Почему это смотрится органично?
1: Потому что он сам выглядит несуразно весь, и если бы Райтраун одевался как адекватный человек, он не был бы Райтрауном.
0: Ну, кстати.
1: Он должен ходить вот в этой в куртке тромба и в колготках, в кроссовках на подошве вот размером с 4 дома вот так сверху поставленных. Это все про Райтрауна. Если бы он пришел в каких-нибудь классических широких штанах, в какой-нибудь рубашке,
0: пиджаке.
1: В пиджаке, мы бы все с ума
0: сошли. С кожаными заплатками.
1: Ему бы, конечно, это пошло, но да. Это был бы не Райтраун, это
0: видовая
1: какой-то уже
0: курточка и шляпка с ушами а-ля Принц Чарльз.
1: Ну, тоже с ума
0: на охоту собрался.
1: Тоже. Ты просто гардероб Дмитрия Лапикова сейчас озвучил, который можно на Райтрауна переложить.
0: Ну, типа того.
1: Поэтому вот ему, окей, пусть он ходит в колготках, мы привыкли его видеть таким образом, все остальное, это невозможно. Это же странно выглядит. Оно все вот какое-то узкое, оно все какое-то несуразное.
0: Как будто бы некомфортно человеку.
1: Я вот смотрю и вижу, что ты пытался обтянуть, не надо это обтягивать. Пусть это будут широкие штаны. Это намного красивее выглядит. Не знаю. Это должно остаться там, где это начиналось, в 2007 году. Все, хватит, достаточно. Мы попрощались с эмо и с нефорами. Они опять возвращаются. Но если ты уже взрослый мужчинка, то одевайся как взрослый солидный мужчинка. Мнение?
0: Все-таки ты стереотип разделяешь, да? Что каждому возрасту свой стиль,
1: нет,
0: имидж
1: нет,
0: и все такое.
1: Нет.
0: Обтягивающие джинсы.
1: Нет, жду тебя завтра с подведенными глазами в рваных джинсах и в косухе. Будем играть в нефора. Джинсы порезали лето, три полоски на кедах.
2: Начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио Изион Мьюзик продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
3: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка Суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
2: Рекламная служба нового радио «Киров» 730-90-0.

0: Так, мы сегодня обсуждаем, как вы относитесь к отдыху с палатками. У меня всегда было ощущение, что этот отдых выбирают люди, у которых просто нет денег на классные отели. Но это я язвлю, конечно же, в преддверии токсичного четверга. Потому что было сообщение о том, что вообще-то это куда дороже и прочее, прочее. Я хочу не только фотки посмотреть, но и почитать, что вы тут такого приколдесного пишите.
1: Мне понравилось сообщение от Димы, который говорит, очень круто наблюдать за теми, кто возвращается с такого отдыха в 5 утра.
0: Зомбиленд.
1: Да, в понедельник и понимает, что ему скоро на работу еще выдвигаться.
0: Ни разу не
1: за удовольствие надо платить.
0: Ни разу не получалось заснуть в палатке, почему-то все время укачивало. Не знаю даже, в чем дело.
1: Увертолечивало.
0: Интересно, интересно. Дальше, значит, тут куча фотографий. Люди, о, ты смотри, это какой-то прям казан или что это?
1: Ну, я короче, знаю, большой сосуд.
0: Большой сосуд, да.
1: Большое количество даже шашлыков.
0: Я, бывает, езжу на природу на рыбалку с палаткой. В нормальную погоду у меня в палатке есть матрас, одеяло, постельное. Все-все-все при мне. Поэтому кайф единения с природой и отдых от городской суеты. Это да. Но вот давайте хорошо, давайте поймем оптимально, на какое количество дней можно так уехать.
1: Не дольше 3 дней пишут.
0: Ну вот выходные, да. Выходные супер. Хотя вот тут человек, Игорь, пишет, лучше, чем в гостишке, только вот в воскресенье вернулся с Ладоги 8 дней в палаточном лагере. 8 дней.
1: Ну, там палаточный лагерь может еще и изобиловать какими-то благами цивилизации. Вот, например, Банзай пишет, иногда раз в году нужно уединяться с природой, это круто. Кто не понимает, тот сидит дальше в своей квартире на золотом сортире. Соответственно, если у тебя в квартире золотой сортир, и ты любишь природу, то на природе у тебя пусть не золотой, но сортир фаянсовый присутствует, да.
0: Ну, и хотя бы.
1: Да, и вот, пожалуйста, он тут на САПе путешествует.
0: Да, вообще фотки, красавчик, на самом деле,
1: да,
0: очень красивые.
1: Вот захотелось.
0: Очень
1: отец
0: красивый.
1: Отец стрелял... А, нет, это уже...
0: Это другое, это вот другое, смотри. Да. Проживание ноль, место ноль. Для ночлега все было, палатка в палатку. Также мебель, столы и стулья были докуплены. Итого 63 тысячи на семью из 3 человек. Как тебе такое?
1: Очень...
0: Мило. Это вот за палаточный лагерь.
1: 63 тысячи, да.
0: 63 тысячи. Но в целом горящую путевку в какую-нибудь Анталию с вылетом завтра на неделю можно найти за 63 тысячи. Можно. Это будет не люкс-отель, но горящую путевку, если кто-то отказался, найти можно.
1: Ребят, эта барышня за 63 тысячи даже билеты сейчас не может найти в эту сторону. Иди, что-то умничаешь.
0: Ну, я до Анталии купила билет. За 15.
1: За 15. А дальше все?
0: Ну, дальше я доверилась жизни.
1: Вот и на
0: меня выведет куда-нибудь тропа.
1: На 45 оставшихся отдыхай. Ребятушки, эту песню Дорогуша попросила поставить. Говорит, она украсит вечер, как будто бы ты в GTA Vice City сейчас герой.

0: Есть ощущение, что надо какой-то выездной фестиваль «Новое радио» в палатке организовывать.
1: Ну ты давай, с ума тоже сильно
0: Хорошо,
1: не сходи.
0: Хорошо, не буду. Давай
1: Но
0: тогда...
1: если это будет на один день, и там будет
0: Дима Урих танцевать?
1: Да.
0: То неплохо. И Ваня Дмитриенко тоже было бы неплохо, да?
1: Ну, мне это очень
0: в
1: твоем
0: топе. А, значит, новость следующая, которую нельзя не озвучить, которая уже давным-давно известна всем.
1: Так.
0: Но почему-то, наконец-таки, ее решили опубликовать в журнале профессиональных бодибилдеров. Итак, от тренировок в спортзале уменьшается пенис.
1: Клянись!
0: И это не миф. Врачи объясняют, что кровь во время нагрузок перенаправляется к мышцам, а также к другим органам внутренним, в том числе. Явление называется «Gym Penis».
1: «Gym Penis».
0: «Gym», да, ну, от слова «спорт», да,
1: да
0: «gym»,
1: да, да.
0: «спортзал». Это нормальная физиологическая реакция, которая проходит сразу после отдыха. Вот так вот.
1: То есть обратно вырастает.
0: Да,
1: я правильно понимаю?
0: Ну, возвращается в норму.
1: В норму в какую? Которая
0: в
1: была
0: идеальную,
1: до?
0: Идеальную, которая была до. Ты приходишь, когда, может быть, в душ, там, может быть, и что-то еще сохраняется. Ну,
1: я
0: не,
1: вот...
0: Но, соответственно, в душе тебе и ничего этого и не надо. А потом все в норме, поэтому...
1: Зачем тогда
0: есть?
1: Мужики пытаются своими ногами оку поднять? Вот для чего вам это нужно? Вот эти вот нагрузки сумасшедшие. Если такие у нас есть
0: нюансы. Не, последствия такие недолго, да. Но это просто вот наблюдение, которое... Ну, почему так кажется?
1: Это не кажется.
0: Потому что
1: да,
0: древние греческие скульптуры,
1: да,
0: они
1: не кажется.
0: Все...
1: Да не, что кажется, у нас что у всех, минус 7, мы не видим, нам не кажется. Мы смотрим и понимаем, что-то, что-то не хватает.
0: Это не 7, дорогуша, это 15.
1: Да.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
3: Новое радио.

0: что только 2 часа.
1: Кто внимательно слушал эфир, как вы думаете, о чем была композиция, которую я только что проиграл?
2: Про шашлыки, палатки, вот про вот это вот все.
1: Я думаю,
2: отдых
1: про
2: на природе.
1: Да, так и потому есть. Что он говорит, мне нравится, как ты двигаешься. Это 100%.
2: Вся. Ну, как говорил Мик Джаггер, танец — это вертикальная производная горизонтальных желаний.
1: О, красиво. Здорово. И как идея для татуировки. Так, прежде чем мы будем финалить, скажите мне, пожалуйста, как вьетнамки могут стоить 12 тысяч? 9.
2: Мне кажется, если ты поищешь за 29, найдешь тоже
1: легко. Я хочу вьетнамки за косарь. Обычные черные вьетнамки, которые универсально ходить на пляж и в моднице.
2: Приходи в фикс прайс, там есть такое литье прям вот в армии парней.
1: Ну
2: вот,
1: как?
2: 20 лет проносишь вообще, с носа нет, идеально.
1: А я вообще и не против.
2: Или вон, подожди, в Ашан загляни.
1: А я и не против.
2: Вот
1: я клянусь, там можно найти и еще 5 сезонов да. отходить.
2: Еще
1: потому что
2: будут.
1: Кусок резины за 9 тысяч. А че? Вообще уже с ума посходили все. Мы сегодня обсуждали отдых в палатках, палаточные лагеря. И если подводить итоги сосисочной, то абсолютное большинство за то, что нужно попробовать. И если вам не нравится, то вы просто не пробовали. И не можете понять, в чем романтика палатки, природы, шашлыка и туалета в кустах.
2: Ну, понимаешь, когда вот давным-давно люди покоряли Эверест исключительно с куском сала под мышкой и в сапогах там с прикрепленными булавками. Это вот один был кайф. Сейчас люди идут туда наверх с кислородными баллонами, с шерпами, которые несут все, вплоть до, их, до них самих. И вот с палатками сейчас похожая история. То есть когда-то давно барды воспевали весь этот палаточный отдых, будучи объедены комарами и, там, не знаю, под дождем ночевали себе спокойно на полусырых куртках своих.
1: А ты думаешь, комары сейчас тоже, ну...
2: А сейчас ты обшикался одним, поставил там какую-нибудь, не знаю, спиральку, там она распространяет ароматы, которые тебя еще не раздражают при этом. Шашлычки готовятся вообще идеально, не надо из двух палочек добывать огонь. Ну и так далее, и так далее. И комфорт стал просто максимальным. Такая турбаза на выезде получается. Вот прям вот если у тебя Volvo и есть сверху
1: багажник. Ну,
2: в такое
1: я бы съездила. Такое меня привлекает. Меня правда смущает отсутствие туалета, но я готова потерпеть выходные.
2: Ну, 2 дня всего.
1: Да, потом нормально, нормально.
2: Вообще,
1: 2 дня вообще, ну...
2: Незаметно проходит.
1: Поэтому,
2: да.
1: друзья, круто.
2: Имеешь в виду, не ходить никуда.
1: Вообще никуда не ходить. Да. Просто ну, носить в себе, скажем так.
2: Пара дней, ерунда.
1: Ничего страшного.
2: 100%.
1: Не разорвет.
2: Чепуха.
1: Ну, это потом, ну, ладно, все, достаточно. Я желаю вам, как бы сказал Усишкин, красивого вечера, как этот прекрасный закат. Целую вправо-влево. Всех тех... Ну, ладно, напомню, что завтра токсичный... четверг. Пожалуйста, выбеситесь. И завтра мне все это расскажите.

0: Heavyland на новом радио. Жаль, что только 2 часа.
1: Реклама.
2: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
3: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус.
4: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
8: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
9: Хорошо бы садик был рядом с домом.
8: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
9: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
8: Ой, а еще свой пруд с набережной.
9: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
10: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
11: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
13: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.

0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
1: Новое «Это вот это».

0: Новое радио.
1: Внезапно возникло желание расшторить штору, закинуть ноги на подоконник и наслаждаться. А я, собственно, этим сейчас и буду заниматься. Вот чем занимаешься ты, не мое дело абсолютно, но обещаю красивый музыкальный аккомпанемент.

пятницам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

Ну, согласись, нежным голосом это предложение тоже звучит прекрасно и замечательно. Но вернемся к нему, пожалуй, послезавтра. А так напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. Это новое радио. What you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party. The first time. Не было, еще разочек. Давай.

0: новое радио.
1: Так, ну что, ребятушки, на троих сообразили «Боинди», «Хочу» и «Мод» следующую композицию. Там и женский вокал немножко присутствует. Получилось очень эротично. Если еще не надоело, то будет приятно.

0: Всем привет, ребята, мы в отпуске.
1: Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
0: Как ты что-то неправильно сказал. А нет, правильно.
1: Так это для усмешнения.
2: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
3: Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей, будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-64-68.
8: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
9: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен» на Вятке с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
10: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
11: Новое.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: «погрузись в меня», имеется в виду «погрузись в мой внутренний мир», а не то, о чем ты подумал поздним вечером. Со своей стороны, именно в этот самый поздний вечер жажду погрузиться. Да и, собственно, возьму и погружусь. Данила Михайлов отвечал за саундтрек до сего момента. Ушел из катертью.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химпарк». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химпарк». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химпарк». База стройматериалов для вашего ремонта.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
8: Новое.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
5: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: сердце.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

0: Создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамопарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамопарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
3: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
2: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05. Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
2: Мы снова танцуем.

Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359. Воплотите память о дорогих и близких.

0: Бережной.
1: Что? Похоже, мы переезжаем в Виноград.
0: Жилой комплекс «Виноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
4: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2. Скоро открытие.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

radio.ru.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Новое радио.

коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
1: Радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8. Завтра.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: радио.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Новое радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой.

0: студии. Причина – отпуск. Вернуться 31 августа.
1: Кстати, отпуск – это не преступление.
2: Пока.
3: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.